веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бы беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть имя на все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научить имися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела, в часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих, в сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым проклятие, уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в словесах Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволь их и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Туи восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи имя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи имя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя упова, и сохраню закон Твой выну век и век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне Иси, то умя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи имя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мне от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя, еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возврати к нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполнен земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровам. Прежде даже не смирите меся, аз прегреши их всего ради слова Твоя сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аж всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злато и серебро.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповал. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шиномя, алже погломлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, аже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твои разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя.

Моя есть, паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение Мое есть, паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал, а от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил Мессии, кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, всего ради возненавидих всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и поставя, сохраните судьбы правды Твои я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, се Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающая не пчела вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб Твоих убоякся. Сотвори суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои, ищи зости во спасение Твое, и слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Я посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве судьи Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твое возлюби е. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя век вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, о Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал

далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие имя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправды возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибших.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создава человека и показава его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшего, создава Его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адова, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезу умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительств во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, не же да возможит на меня боритель демон, не же к своему хотению доведет меня, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай меня, Ты царствуй во мне благий и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего бытия и жития мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон святому преподобному Илариону Великому. Во глубине поства иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила, воплощаяся же слово всезлобный грех потребило есть, препрославленный Господь, славно бо прославися, преподобни очи наши Иларионе, моли Бога о нас, святоносное и святовидное житие Твое блажение, прерадостно благохвалите усердствующа, Твоя светлости, тихостью просвети мя молюся, и греха очи уныне и отжени. Преподобни очи наши Иларионе, моли Бога о нас, всенравно блажение к Богу радуяся приступил еси, вне плоти и мира быв, и ум не мутен, утвержден воздержанием соблю еси, божественным бесстрастием отсюду присвояяся. Преподобни очи наши Иларионе, моли Бога о нас, светлыми ты зарями просвещаем безначального и несозданного божества, отче небрегло еси зловерия и многомятежного невежества того отвратився, единий Троицы сочетался еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Восиявы солнце из Тебе, Мати Преснодево, из Отца прежде век невидимый, и видимым же преславно описуем телом, благочестие светом человеке просветил есть. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них допети, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Преподобни очи наши Иларионе, моли Бога о нас, ядовитых страстей восстания, личбою постничества блажен и сушил еси, преснопамять не взывая, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Преподобни очи наш Иларионе, моли Бога о нас, кожные мертвенные ризы острогав ножем воздержания, исткал еси ризу спасения, вопия Творцу Твоему, Ты еси Бог наш, и не свят паче Тебе, Господи. Преподобни очи наши Иларионе, моли Бога о нас, укрепляем надежде и вечных, и Богу приводим Богоносе, дланьми Богомудрого Антония, Его же подражая, светильник был еси, преславными чудесы светяся преподобне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же вся вообразив и хотением божественным, в человека вообразитеся, сподобися, созидаяся во утробе Твоей Богородице, Ему же ныне зовем, Ты еси Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Антония Божественного духовне, добродетельному житию поревновав, на рамена Твоя взял еси крест Господа Твоего, оставив жития все попечение и страсти умертвив, духом пожил еси, тем и тварь преславными исполнил еси чудесы преподобнее, духа благодатью и Иларионе, Отче наш, моли Христа Бога грехов оставления даровать и чтущим любовью святую память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко Деву едину в женах, тя без семени росшую Богоплотию, все ублажаем роди человечестии, огонь бо вселися в тя божества, и яко младенца млеком питаешь изиждителя и Господа, тем ангельский и человеческий род – достойно славим Пресвятое Рождество Твое, и согласно вопием Ти, моли Христа Бога, при грешении оставления даровати, поклоняющимся верою Пресвятому Рождеству Твоему. Пою Тя, слухом бо Господи, услышах и ужасохся, до мене бо идешь и мене еще заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еже на мя прославляю много милостиве. Преподобни очи наши Иларионе, моли Бога о нас, умертвив плоти мудрование, поток беззакония мятежи преподобне, и демонских козней избежал, в тихости Божественного Духа с праведными очи воспочил еси.
преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, в одном из слез течений напояем преподобнее, душевную ниву многоплодную, деванием яве спасовым, отче показал еси, постников умножив составления, преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, причастием Святого Духа укрепляем богоносие, лукавствие духи низложил еси, и силою Христовою немощны исцеляеши, пророческою обогатився чистотою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Храм тя и чертох одушевленный, и мысленную трапезу, и светильник, Богоматі благословенная, разумеем, из нея же сущим во тьме свет восия, отче существа сияние, просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе спаси мой, к тебе утреннюю царю мира, просвети мя сиянием твоим, иного бо разве тебе Бога не знаю. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко молния чистотою жития и жительством бесплотным подобяся, просия в мире тьмы предстателя отгонишь и богоблажение, благочестие светом просвещаем. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, всяческими светяся богомудре чудодействуй и благодатью божественную озарен, всем познался еси сокровище исцеления любящим, отче богоприятне, яко другий некий пророк Божий познаваем. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, светлостью твоих, отче, кротких исправлений, мрачные вражие силы прогнал еси, и от тех ярости исхитив к тебе прибегающая, божественными твоими учениями к вере просветил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Едину нам во дву существу видимую постась, едина благословенная, родилася неизреченно Божия Богослова, воплощася за милость неизвагованную, сего обо моли сохраните поющие тя. В бездне грехов не валяяся, неисследную милосердие твоего призываю бездну, отли Божий мя возведи. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, единоначалию служа божества безначального, многоначалие обличил еси, идольское нечестие упразднив, богомудрие благодатию. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, прозяб очи, яко феникс, процвел еси в церкви все блаженне богомудрие, плодов сладостью верных возвеселяя исполнение. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас, низложитель явился еси непобедим лукавых духов всеславнее, богототворное дарование от Христа получив блаженне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Низкосомужно Дева родила еси, и вечноеши Дева, являющая истинного Божества, Сына и Бога Твоего образы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, яко светильника незаходимого умного Тя Солнца, сошедшися днесь, восхваляем в песнях, восиял бы еси сущим во тьме неведения, вся возводя к божественней высоте и Иларионе, тем же вопием, радуйся, отче всех постников, основанием, возлюбив Христовы божественные заповеди и возненавидев всего мира наслаждение, пришел еси усердно к тому и был еси светильник, просвещая вся концы блистанием духа, тем припадая молю тя, просвети мои очи душевные, воспети твои подвиги, я же показал еси на земле ради будущей жизни, я же ныне наслаждаюся, поминай вопиющих ти, радуйся отче всех постников основание. Богопротивное веление беззаконующего мучителя высок пламень вознесло есть, Христос же простре богочестивым отроком росу духовною, сый благословен и препрославлен. Преподобный отче наш Иларионе, моли Бога о нас,
Благовещание Твоей чудес благодать божественная, во всю изыди землю всеблажение, Богочестие зарею всем сияя верно исцеление тишину. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, Крестом ограждаем спасовым, неврежден прибыл еси, безумно окусившися демонскому свирепству Тебе, всемудре, весть бо вышний Бог, соблюдати своя угодники. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, яко столб непоколеблен, небесовысокий, яко стена неподвижима, явился еси постом, просвещая чудесы и дая исцеления, источая божественные догматы от источника преснотекуща, богодухновенных писаний. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О, благ Дева Тя правды солнце, роди и Дева прибывши, дебельству плоти приобщившася, человеку бывша за благоутробие и снисхождение, Его же воспеваем, яко препрославлена. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божиим велением халдею паляющая, верное же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, престол истинно чувствие был еси, божественным разумом просвещаем, и Божиим повелением богомудренно наставляем, и добродетелью святяся зовы, благословите вся дела Господня Господа. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, колесница таинственная, носящая имя Господне, явился еси преподобнее, светлостью дел и чудес явлением, и чистотою жития взывая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, Сыноположен божественною благодатью, с наследник Христов был еси, и богатство небесное, и царство неприемное приял еси, Богоглаголи везовя, благословите вся дела Господня Господа. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мироумно истощенное Дево, именуемо Сына чревоносила еси, курением Божества земные благовонствующая и отли избавляющего взывающая, благословите вся дела Господня Господа. Безначально родителя Сын Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, святых жилища проходите, сподобился еси, житие совершив свято преподобнее, и яко сущу праведну тебе, три светлый восия свет, и того супруг веселье прияше. Преподобнее Отче наши Варионе, моли Бога о нас, трудов воздаяния от Христа прием, и жизни вечной яви причастився, и почи ума благолепия добротами Отче, преизяществован о поющих тя, ко владыце молися. Преподобнее Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко кедр высоковерхий добродетелью возвышаем, во дворях богоносе Божих насажден был еси, и яко заключен оград, яко благоцветы рай явился еси, и яко источники пящи исцелений дарования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чертог была еси, паче ума воплотившегося слова, Дево Богородительнице, одеяна славою добродетеля и украшена, тем тя всенепорочная Богородицу возвещаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, мирского пристрастия, яко страстно уклонился еси, и беспищием плоть увядив, обновляешь и бразды держащих, и славою обогатился еси, чудодействуя изрядная, постреначальников вверх, богоприятне и варионе.

сразу, жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

Тебе человек. Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный. Во все века он узок был и пуст. Нас обвиняли в лжи и фанатизме, и не давали души разогнуть, их привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою,

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных в путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась, познав, что это в жизни главное. Подобно Ольге утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь, а веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу узкую. А те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная — Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился, прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша, не то что нынче современники, из-за подачки иль гроша.

купил и лишь жемчужину избрал. Бесскверный или червоточный. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, и Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось. Такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятия неба необъятного Русь третий и последний Рим.

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спаситель был.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наши.

Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал и заповеди Твоя сохранить зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся о судьбе уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздай рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, у раб же Твой глумлявшийся в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня си, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповеди Твоих, яко ту и восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступовах одозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хаже закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданию Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя, отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мали не скончаши мне на земли, аже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ждаша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, се Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб.

Отче мой, ищи злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Имя посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твое возлюбие. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящим мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко в веко

Далече от грешник спасения, як оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многи, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Виждяко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнашами от уни и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создавай его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил и си на мне величие Твое, и не предал меня си врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил меня си погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний и мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон святому преподобному Илариону Великому. Во глубине поства иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила, воплощаяся же слово всезлобный грех потребило есть, препрославленный Господь, славно бо прославися, преподобни отче наши Иларионе, моли Бога о нас, святоносное и святовидное житие Твое блаженне, прерадостно благохвалите усердствующа, Твоя светлости, тихостию просвети мя молюся, и греха отче уныне отжени, преподобни отче наши Иларионе, моли Бога о нас, всенравно блаженне к Богу радуяся приступил еси, вне плоти и мира быв, и ум не мутен, утвержден воздержанием соблюл еси, божественным бесстрастием отсюду присвояяся, преподобни отче наши Иларионе, моли Бога о нас, светлыми ты зарями просвещаем безначального и несозданного божества, отче небрегло еси зловерия и многомятежного невежества того отвратився, единий Троицы сочетался еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Восиявы солнце из Тебе, Мати Преснодево, из Отца прежде век невидимый, и видимым же преславно описуем телом, благочестие светом человеки просветил есть.

и несправеден паче Тебе, Господи. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, ядовитых страстей восстания, личбою постничества блажен и сушил еси, преснопамять не взывая, не свят, як уже Бог наш, и несправеден паче Тебе, Господи. Преподобни очи наш Иларионе, моли Бога о нас, кожные мертвенные ризы острогав ножем воздержания, и сткал еси ризу спасения, вопия Творцу Твоему, Ты еси Бог наш, и не свят паче Тебе, Господи. Преподобни очи наш Иларионе, моли Бога о нас, укрепляем надежде и вечных, и Богу приводим Богоносе, дланьми Богомудрого Антония, Его же подражая, светильник был еси, преславными чудесы светяся преподобнее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же вся вообразивы хотением божественным, в человека вообразитеся, сподобися, созидаяся во утробе Твоей Богородице, Ему же ныне зовем, Ты еси Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Антония Божественного духовне, добродетельному житию поревновав, на рамена Твоя взял еси крест Господа Твоего, оставив жития все попечения и страсти умертвив, духом пожил еси, тем и тварь преславными исполнил еси чудесы преподобнее, духа благодатью и Иларионе, Отче наш, моли Христа Бога грехов оставления даровать и чтущим любовью святую память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко Дева едино в женах Тя, без семени росшую Богоплотию, все ублажаем роди человечестии, огонь бо вселися в Тя Божества, и яко младенца млеком питаешь изиждителя и Господа, тем ангельский и человеческий род достойно славим Пресвятое Рождество Твое, и согласно вопием Ти, моли Христа Бога, прегрешение оставление даровати, поклоняющимся верою Пресвятому Рождеству Твоему. Пою Тя, слухом бо Господи, услышах и ужасохся, до мене бо идиш и мене еще заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еженамя прославляю много милостиве. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, умертви в плоти мудрование, поток беззакония мятежи преподобне, и демонских козней избежал, в тихости Божественного Духа с праведными очи воспочил еси. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, водными слез течений напаяем преподобне, душевную ниву многоплодну, деланием яве спасовым, Отче показал еси, постников умножив составления, преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, причастием Святого Духа укрепляем Богоносе, лукавствие духи низложил еси, и силою Христовою, немощны исцеляеши, пророческою обогатився чистотою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Храм Тя и чертог одушевленный, и мысленную трапезу, и светильник, Богоматі благословенная, разумеем, из нея же сущим во тьме свет восия, Отче существа сияние, просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе спаси мой, к Тебе утреннюю царю мира, просвети мя сиянием Твоим, иного бо разве Тебе Бога не знаю. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, яко молния чистотою жития и жительством бесплотным подобяся, просия в мире тьмы предстателя отгонишь и богоблажение, благочестие светом просвещаем. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, всяческими светяся Богомудре чудодействы и благодатью Божественной озарен, всем познался еси сокровище исцеления любящим, Отче Богоприятне, яко другий некий пророк Божий познаваем. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас,
светлостью твоих отче кротких исправлений, мрачные вражи силы прогнал еси, и от тех ярости исхитив к тебе прибегающая, божественными твоими учениями к вере просветил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Едину нам во дву существу видимую постась, едино благословенная, родилася неизреченно Божия Богослова, воплощася за милость неизвагованную, сего обо моли сохраните поющие тя. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от ли Божий мя возведи. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, единоначалию служа Божества безначального, многоначалие обличил еси, идольское нечестие упразднив, богомудрие благодатию. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, прозяб очи, яко Феникс, процвел еси в церкви все блаженне богомудрие, плодов сладости верных возвеселяя исполнение. Преподобни отче наш Иларионе, моли Бога о нас, низложитель явился еси непобедим лукавых духов всеславнее, богототворное дарование от Христа получив блаженне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Низкосумужно Дева родила еси, и вечнойши Дева, являющая истинного Божества, Сына и Бога Твоего образы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, яко светильника незаходимого умного Тя Солнца, сошедшися днесь, восхваляем в песнях, воссиял бы еси сущим в отмене ведения, вся возводя к божественней высоте и в Орионе, тем же вопием, радуйся отче всех постников основание. Возлюбив Христовы божественные заповеди и возненавидя всего мира наслаждение, пришел еси усердно к тому и был еси светильник, просвещая вся концы блистанием духа, тем припадая молютя, просвети мои очи душевные, воспети твои подвиги, я же показал еси на земле ради будущей жизни, я же ныне наслаждаюся, поминай вопиющих ти, радуйся отче всех постников основание. Богопротивное веление беззаконующего мучителя высок пламень вознесло есть, Христос же простре богочестивым отроком росу духовною, сый благословенный препрославлен. Преподобни отче наши Ларионе, моли Бога о нас, глаголовещание Твое чудес благодать божественная, во всю изыди землю всеблаженне, богочестие зарею всем сияя верно исцеление тишину. Преподобни отче наши Ларионе, моли Бога о нас, Крестом ограждаем спасовым, неврежден прибыл еси, безумно окусившися демонскому свирепству о тебе, всемудрие, весть бо вышний Бог, соблюдати своя угодники. Преподобни отче наши Ларионе, моли Бога о нас, яко столб непоколеблен, небесовысокий, яко стена неподвижима, явился еси постом, просвещая чудесы и дая исцеления, источая божественные догматы от источника преснотекуща, богодухновенных писаний. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Облак Дева Тя правды солнце, роди Дева прибывши, дебельству плоти приобщившася, человеку бывша за благоутробие и снисхождение, его же воспеваем, яко препрославлена. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божиим велением халдея паляющая, верная же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобни отче наши Ларионе, моли Бога о нас, престол истинно чувствие был еси, божественным разумом просвещаем, и Божиим повелением богомудренно наставляем, и добродетелью светяся зовы, благословите вся дела Господня Господа. Преподобни отче наши Ларионе, моли Бога о нас, колесница таинственная, носящая имя Господне, явился еси преподобнее,
светлостью дел и чудес явлением, и чистотою жития взывая, благословите все дела Господня Господа. Преподобни очи наши Ларионе, моли Бога о нас, сыноположен божественную благодатью, с наследник Христов был еси, и богатство небесное, и царство неприемное приял еси, Богоглаголи везовя, благословите все дела Господня Господа. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мироумное истощенное дело, именуемо Сына чревоносила еси, курением божества земные благовонствующая и отли избавляющего взывающая, благословите все дела Господня Господа. Безначально родителя Сын Бог и Господь, воплощся от девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Преподобни отче наши Варионе, моли Бога о нас. Святых жилища проходите, сподобился еси, житие совершив свято преподобне, и як усущу праведну тебе, три светлый восия свет, и того супруг веселье прияше. Преподобни отче наши Варионе, моли Бога о нас, трудов воздаяния от Христа прием, и жизни вечной яви причастився, и почи ума благолепия добротами отче, преизяществован о поющих тя, ко владыце молися. Преподобни отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко кедр высоковерхий добродетелью возвышаем, во дворях богоносе Божих насажден был еси, и яко заключен оград, яко благоцветы рай явился еси, и яко источник кипящий исцелений дарования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чертог была еси, паче ума воплотившегося слова, Дево Богородительнице, одеяна славою добродетеля и украшена, тем тя всенепорочная Богородицу возвещаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, мирского пристрастия, яко страстно уклонился еси, и беспищием плоть увядив, обновляющий бразды держащих, и славою обогатился еси, чудодействуя изрядная, постреначальников вверх, богоприятне и варионе.

вижу поля пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

и у меня оно ведь есть. Но я грехом пропитан весь, во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему-то говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все сгорели.

поезд дальше все спешил. Я полжизни в нем прожил, в пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

души прямой и светлый, в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда.

жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрачны.

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спаситель был.

не оставлял, и все мои терзания и муки великую любовь переплавляй.